Вы не отказались от еще парочек таких треков от этих ребят. А чего останавливаться-то? Да, вот мы точно не будем останавливаться, летим вперед, где будет еще больше хитов и еще больше музыки. Фанатам Tropical House стоит приготовиться. Джонас Блу и Джей Пи Купер с темой Perfect Strangers на подходе. Прежде лови немножко Vintage House в исполнении Earbooks. Послушаем Graceland. А вот еще раньше здесь появится Benson Boone с поп-рок-суперхитом Sorry, I'm Here for Someone Else. Все это здесь на Европе Плюс. Оставайся.

мистер Новый Тол, мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. Прямо сейчас я тоже побуду Всезнайкой в плане наших же грядущих розыгрышей здесь на Европе Плюс и расскажу о том, чего стоит ждать. С 18 по 31 мая мы разыграем 100 билетов на сольный концерт Вани Дмитриенко. Шоу при поддержке Европы Плюс с размахом пройдет на стадионе Лужники. Все подробности ищи на нашем сайте и не пропускай сам розыгрыш. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз про Ваню заговорили, надо его и послушать. Трек «Ртуть» совсем скоро. Но прежде лови брак с экстенсием и pay to exist здесь на радиостанции номер один в России.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Суперхиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только ты и суперхиты от топовых артистов здесь, на Европе плюс. Вот план на следующие 30 минут. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, с кем ты точно-точно повстречаешься. С нами Russian, Рау Алехандро и Бискит с новинкой Понго. Прежде здесь отметится Френч Монтана и Макс Би с темой Ever Since You Left Me, I Wonder.
2: Ever since you left me, more money, more cars, more homes, more shows. Ever since you left me.
1: А еще не пропусти Эвелон Рокстон с вещицей Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки с суперхитами тебя порадует Келвин.

Европа плюс.

0: которая еще не добралась до нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40, и только в твоих силах ускорить этот процесс. Да, голосуй за этот трек и за любой другой понравившийся на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, чтобы при подведении итогов твои любимые артисты были как можно выше. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Уже через мгновение послушаем того, кто пару недель назад был на вершине хит-списка. Зейн и Тева, Die For Me, совсем скоро. Не пропусти.
1: Лучший дебют The Second Voice, Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен, Body Talk. Лидеры BTS, Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

проще, не всегда же так серьезно. Это «Елка» в твоих динамиках. Вот сегодня уж точно нужно и делай все максимально просто. Да и самому быть максимально простым. Все-таки не так часто отдыхаем в понедельник, поэтому ничего не усложняем. Да, и наслаждаемся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В столице 5:00. Всем доброго раннего утра.

Это Леони Калум Скотт только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Нас ждет чудо-коллаба от Зейна и Тейлор Свифт. I Don't Wanna Live Forever. Трек номинировался на Грэмми и получил MTV Video Music Award в свое время, между прочим. Прежде ловили еще одну коллабу, но уже наших хитмейкеров. Айс Гергерт и Зиверт появятся со стильной вещицей панк. Но и обязательно дождемся Доминика Файка с хитом, который вот прямо сейчас популярен по всей планете. Baby Doll совсем скоро здесь на Европе+. Не пропусти.

0: can't move on.
1: And I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations.
2: Какие только стили не смешивают в своих треках Доминик Файк, от поп-рока и до рэпа. Вот Baby Doll, пожалуй, ближе к инди-року, к альтернативному року, и звучит он, ну что тут скажешь, а? Звучит он, конечно же, просто изумительно. Кстати, изумительно звучит и наш рок-поток на сайте europlus.ru и в мобильном приложении. В любой момент можно к нему подключиться и послушать треки именно в этом стиле. Ну и кроме рок-потока тебя ждут еще 8 совершенно других стилях. Есть пати, урбан, кей-поп в потоке и много-много других. Залетай и заценивай. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Манбек, Хилл Май Хат, а также Алекс Борен, Fever Dream впереди. Дождись.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Огромное количество суперхитов впереди на Европе плюс. Все выверено до секунды. Будем именно наслаждаться в режиме нон-стоп все предстоящие полчаса. Зовут меня Андрей Каяс. Лови несколько тизеров. С нами Пнау и The Warning. С нами Ту Коразон. Йо Харт.

0: еще здесь отметится Тиесто и Брайана Грей с суперхитом Beautiful Places. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Pink, BTS и многие-многие другие. Ну а в новом часе встречай Дениса Романова.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 6 утра в Москве.

Европе Плюс их новинка «Tu Corazón» или «Your Heart». «Your Heart» можно так называть, кто с испанским не дружен. А кто дружен с хитами? Ребята, для вас самая лучшая, самая крутая музыка на планете Земля. Есть команда «Эйола» и есть их феноменальная.

недельный хит «Хома», и послушаем его скоро. Будет классика танцевальная от Dabas. Это Dangerous, их работа. А еще Brack 16, Paid to Exist. А все это впереди на Европе Плюс. Утром уикенда буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего дня!

это команда «Моя Мишель», их новинка «На малиновой луне». Во-первых, это красиво. Во-вторых, надо проголосовать за эту новинку в нашем чарте «Еврохит ТОП-40». Может быть, даже это главное. И надо это сделать, конечно, на сайте или в мобильном приложении. Я думаю, что команда «Моя Мишель», выдавая каждый раз вот такие шедевры, заслуживает твоей любви. Так что проголосуй за них, поддержи их и, конечно, дождись величайшую работу Эда Ширана «Shape of You». А еще будет Алан Уокер с работой «Broken Strings». Это уже танцевальный хит. Все это впереди на Европе+. Лови!

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Ближайшие полчаса здесь на Европе плюс, ребята. Больше хитов и больше музыки. Вот кто появится, отметится. Будет классика танцевальная от Avicii. Трек под названием Levels. Ну, это база, да? Электронной танцевальной музыки. Еще будет база соул-музыки, это Тедди Свимс с работой Mr. Now It All. Прекрасная работа, как и прекрасная команда Sophie and the Giants, а еще Rehab вместе с ними, их тема под названием All Night. Вот это и многое другое впереди на Европе+. Весь день, все утро, дождись, все скоро.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Привет всем. 7 утра в Москве.

Это Мари Краймбрери на Европе Плюс. Ее дэнс-поп-хит «Давай не ждать» прямо сейчас. Ребята, ждать не будем. Будем отдыхать дальше. У нас еще целый выходной день. Вместе его проведем, конечно же, здесь, на Европе Плюс. Вместе с самой крутой музыкой. Имеется. Мы ее для вас приготовили. Будет электронный гуру Али Фарбен, его история Барри Так. Будет диджей Элок и Summer's Back. Будем это то самое лето. Это то самое. Вот сказал. Это самое лето будем призывать, естественно. Ну и, конечно, многое-многое другое. Этим утром, утром уикенда, все это буду ставить для тебя. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, легкого дня.

поп суперстары, да и вообще электронные тоже уже, танцевальная работа полноценная. Рао Алехандро и Russian Pongo, так называется их новинка. Классная тема, стильная, у нас больше хитов и больше музыки впереди. Про стиль знает еще Purple Disco Machine. У него, как всегда, там и синти-звучание, и поп, и немножко фанка есть внутри. All My Life, так называется его работа, послушаем. Будет поп-рок суперстар Zayn с работой Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс. Лови.

0: Это Боб Синклер и Кайза. I Can Wait, так называется их танцевальный хит. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс до конца часа. Слушаем Кевина Бланка и работу Better Days. Будет Зиверт и ее история «Эгоистка». Еще, конечно, ждем понедельник. Нет, понедельник сегодня уже. Мы сегодня отдыхаем. Ура! Мы ждем вторник в этот раз. Короткую рабочую неделю ждем вторник, потому что к нам возвращается, конечно же, бригада У. И, естественно, пока ты ждешь возвращения ребят, можно посмотреть, послушать подкаст бригады У «Личка».
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда

0: Это Кевин Бланк, Better Days, так называется его работа, прямо сейчас на Европе Плюс, в конце этого часа. Больше хитов и больше музыки будет Сирил и Дин Льюис, Ваня Дмитриенко, его история ртуть, Медуза и Джеймс Картер, Bad Memories. Все это впереди на Европе Плюс, дождись.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: Восемь утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Дмитрий Королев.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Доброе утро, Денис, приветствую, друзья. Для многодетных поменяли правила получения пособий в Саудовскую Аравию. Теперь виза не нужна и воссоединение с любимым питомцем спустя десятилетия. Подробности далее. Многодетным семьям станет проще сохранить пособие. С 22 мая меняются правила. Сейчас семья может потерять выплату, если ее доход чуть превысил установленный порог. По новым правилам допустимо небольшое превышение до 10% регионального прожиточного минимума. Теперь это не станет причиной приостановки. Выплату продлят на год. Соцфонд также пересмотрит отказы, вынесенные с января этого года и подпадающие под новые нормы. Россия и Саудовская Аравия отменяют визы. Уже с этого понедельника граждане нашей страны смогут ездить туда в упрощенном порядке. Безвизовый режим действует для кратких поездок до 90 дней в течение календарного года. Он не подходит для работы, учебы, постоянного проживания и паломничества. Для этого по-прежнему нужны отдельные документы. Португалия ужесточила правила получения гражданства для иностранцев. Президент страны Антонио Жозе Сигуру подписал документ, согласно которому срок натурализации для россиян и других граждан, не входящих в

0: клуба усилия сосредоточены на подрастающем поколении в рамках юношеской лиги. Хаски воссоединилась с хозяином США спустя 12 лет благодаря микрочипу. 13-летняя собака по кличке Сьерра пропала в 2014 году во время переезда хозяина из штата Нью-Мексико в Техас. Спустя более чем 12 лет жизни на улице в апреле этого года животное попало в приют во Флориде в 2000 километров от дома. Ну и его сотрудники обнаружили у Сьерры вживленный микрочип. Благодаря устройству и удалось связаться с хозяином. Вскоре хаски вернули домой. И в конце выпуска официальный курс валют на этот понедельник. Доллар 74.30, евро 88.55. Пока все. А далее на Европе Плюс с вами Денис Романов. Всем доброго утра и хорошего дня.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Новинка The Second Voice, Let Me Be на Европе Плюс, трек, который уже умудрился оказаться на 23-м месте сразу в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Если он тебе по душе, поддержи его и на сайте, и в мобильном приложении, проголосуй. Пока будем слушать классную музыку. Дальше будет легендарная команда Maroon 5. Их тема Wake Up Call для утра, для раннего утра. Супер актуальная история. Послушаем этот будильник обязательно. Будет также Алекс Уоррен и Fever Dream. Еще одна новая работа, стильная поп-рок тема. Все это совсем скоро. Еще, конечно, скоро будет гороскоп. Так что дождись.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 11 мая, понедельник. Овны, не бойтесь привлечь к себе внимание своими импульсивными поступками. Ну и покупками, может быть, тоже. Тельцы, появится возможность хорошо отдохнуть и развеяться. Близнецы, день заставит понервничать, но немного адреналина вам не помешает. Раки, постарайтесь закрыть все возникающие вопросы до вечера. Львы, займитесь сегодня работой над собой и своими принципами. Девы, не разочаровывайтесь обстоятельствами, а пытайтесь извлечь из них пользу. Весы, нет никаких сомнений, что день пройдет отлично. Скорпионы, вероятно, удачное совпадение в профессиональной сфере. Стрельцы, займитесь активным отдыхом, он точно поднимет вам настроение. Козероги, день щедро вознаградит за терпение успехами в делах. Водолеи, какая-то встреча может перенестись в последний момент. И рыбы, звезды советуют терпеливее относиться к комфорту других людей.

Love Me, так называется его работа. Классная тема у нас впереди. Помимо хип-хоп музыки, мы хотя любим, конечно, все это дело, мы, конечно, любим и, например, дэнс-поп хиты, например, латино дэнс-поп хиты. Будет Хужель и классная тема Джамайкан, будет Алан Уокер и уже классика EDM, электронной танцевальной музыки, Sing Me to Sleep. А еще Дэвид Оффенбах, парни, которые выдали нам одну из последних работ, Miles Away, тоже танцевальный хит. Все это впереди, все скоро. Love you.

0: Радио Смайт на Европе Плюс. Диско. Фанки, наверное, правильно. Фанки поп-король современности. Кстати, свой статус, свой титул короля и в нашем чарте Еврохит ТОП-40 подтверждал и не раз. Правда, там сейчас другие герои совсем. Их самое время, кстати, их и вспомнить. Еврохит ТОП-40.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фармен – Body Talk. Лидеры BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
12: В кино с 14 мая. Триллер «Опасные отношения».
13: Что ты задумал?
12: Самара Уивинг снова в игре.
14: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
13: Не сдерживай себя!
12: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Легендарная команда Aerosmith в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки у нас впереди. Будет «Елка», будет Нелли и Келли Роуланд, их вечная дилемма, будет новинка «Пинау», BTS, «Шангай», «Кунг» с треком «Galaxy». Все это впереди, дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Дмитрий Королев.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Доброе утро, Денис. Здравствуйте, друзья. Россиянам назвали страны, в которые их не пустят по старому загранпаспорту. В России этим летом появятся новые ГОСТы. Ну и сегодня можно есть все, что пожелается. Подробности далее. Россияне не смогут посетить несколько стран по старому загранпаспорту без биометрии. В частности, полный запрет ввели Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония. Не пустят россиян во Францию. Однако для этой страны есть исключение, которое касается детей до 15 лет и тех, у кого шенгенская виза, выданная до 1 июня 2025 года. Помимо этого, с начала лета введет запрет и Финляндия, но будет исключение для тех, кому нет 18, а также тех, кто имеет вид на жительство Финляндии, полученные до 1 июня текущего года. Компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативная память и процессоры от таких производителей, как Asus, Samsung и Kingston, попали в обновленный стоп-лист Минпромторга по параллельному импорту. Запрет начнет действовать с 27 мая. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электрические зубные щетки Oral-B. Ограничение направлено на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Россия вышла на пятую позицию по продажам автомобилей в Европе. В апреле в стране было продано 117,5 тысяч машин. Как сообщает агентство «Автостат», объем продаж по сравнению с мартом увеличился сразу почти на 13%. Драйверами стали стабилизация макроэкономических показателей, а также обновление модельного ряда представленных в стране брендов. Ну а возглавляет рейтинг Германия. На втором месте Италия, Великобритания и Франция занимают третью и четвертую строчку рейтинга. Стандартом на фрукты, овощи, хлеб, растворимый кофе, оливье и маникюр добавятся пивные напитки, медовуха и туалетная бумага. В частности, утвержденные Росстандартом ГОСТ на салфетки, носовые платки и туалетную бумагу вступит в силу 1 июня. Он касается не только качества этой продукции, но и требований к техническому исполнению. Отмечается, пока соблюдение вводимых в России ГОСТов дело добровольное. Сегодня

звучит жизнеутверждающе. Это елка, история проще, ребята. У нас сегодня еще целый выходной день. Длинный праздничный уикенд продолжается. Так что выдыхаем, отдыхаем. Проводим этот день попроще как-то. И слушаем классную музыку. У нас есть лучший саундтрек здесь, на Европе Плюс, для того, чтобы этот выходной, ну или рабочий день, у кого как. В общем, этот день провести классно. Есть и Earbox, есть их история Graceland. Послушаем обязательно. Есть неоднократно лучший диджей планеты. Месье даже. Какой там мистер? Он же месье, он же француз. Дэвид Гетта и One Republic вместе с ним. I Don't Wanna Wait. Так называется их работа. А еще будет гороскоп совсем скоро. Здесь на Европе Плюс. Дождись.

0: гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 11 мая, понедельник, если кто-то проснулся и подумал, а что я не ушел на работу. Сегодня выходной день, отдыхаем, слушаем гороскоп. Овны, не бойтесь привлечь к себе внимание своими импульсивными поступками. Тельцы, появится возможность хорошенько отдохнуть и развеяться. Близнецы, день заставит понервничать, но немного адреналина вам точно не помешает. Раки, постарайтесь закрыть все возникающие вопросы до вечера. Львы, займитесь сегодня работой над собой и своими принципами. Девы, не разочаровывайтесь обстоятельствами, а пытайтесь извлечь из них пользу. Это круто. Весы, нет никаких сомнений, что день пройдет просто великолепно. А скорпионы, вероятно, удачное совпадение в профессиональной сфере. Стрельцы, займитесь активным отдыхом, он точно поднимет вам настроение. Козероги, день щедро вознаградит за терпение успехами, за терпение успехами в делах. Вот так. И еще есть водолеи, и какая-то встреча может перенестись в последний момент, не расстраивайтесь. И рыбы, звезды советуют терпеливее относиться к комфорту других людей.

музыкант, актер, его история Baby Doll, трек, который наверняка окажется скоро в нашем Еврохите, в нашем фирменном чарте. Пока что он не там, так что поклонники сериала «Эйфория», присоединяйтесь, голосуйте. Да и вообще, в целом, кому нравится поп-рок-музыка, ребята, поддержите его. Заходите на europaplus.ru или в приложении «Голосуйте». Еще слушайте Нессу Барретт, ее историю «Dying on the Inside», такая уже легендарная история. Будет также брак с Экстиен с работой «Pay to Exist». Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.

0: прекрасных вокалиста. Их история «Stay» прямо сейчас на Европе+. Впереди у нас, ребята, больше хитов и больше музыки. А еще концерт наверняка любимчика уже миллионов, десятков миллионов. Концерт Вани Дмитриенко, который пройдет в Москве при поддержке Европы+. И мы отдадим любимым слушателям на это шоу 100 билетов.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
5: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
6: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
7: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Устали?

0: Группа Jingles Heroes в конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди будет актуальная тема от Медузы. Don't wanna go home tonight. Будет много всего интересного. Будет мод, будет фестбой, будет Avalon Rockston. Все это в новом часе здесь, на Европе Плюс. Обязательно дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: 10 утра в Москве. На Европе Плюс новости. С нами снова Дмитрий Королев.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Здравствуй, Денис. Приветствую, друзья. Онлайн-сервисам запретят списывать деньги после отказа от подписки. Российские вузы вводят день тишины, а искусственный интеллект может получить Оскар. Подробности далее. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Как сообщили в Роспотребнадзоре, в закон о защите прав потребителей внесли изменения. Новые правила распространяются, в частности, на интернет-кинотеатры, приложения и другие сервисы с платной подпиской. В ведомстве подчеркнули, что пользователь имеет право отменить ее в любой момент, даже если уже получил уведомление о предстоящем списании средств. В России вводится день тишины для абитуриентов. Выпускники школ впервые столкнулись с ним в этом году в ходе приемной кампании. Об этом рассказал замминистра науки и высшего образования Андрей Мельчук. Он подчеркнул, что день тишины позволит им понимать свой статус и планировать свои действия на следующую волну. Также, согласно новым правилам, в день после публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут вносить изменения в свои заявки. В Якутии срочно эвакуируют два поселка из-за подъема воды в Лене. Лени отмечается, что уже началось подтопление пониженных участков. Тем временем в Ханты-Мансийске снег и метель. Высота сугробов достигает 60 сантиметров. Погода в регионе остается неблагоприятной. На трассах Югры сегодня сохраняются ограничения. Ну а накануне был закрыт аэропорт в Ноябрьске. Минимум 6 рейсов перенесли на этот понедельник. Бородинский хлеб, красная икра, а также российские селедка и крупы стали пользоваться большим спросом в Таиланде. Как пишет РИА Новости, например, селедка продается в Бангкоке и туристических зонах королевства уже более полугода. Красная икра российского производства с января, а бородинский хлеб с апреля. Как отметил посол России в Бангкоке Евгений Тимохин, за полгода товарооборот с Таиландом вырос на 10%. Ну и новости из мира кино. Организаторы премии «Золотой глобус» разрешили участвовать в борьбе за награды фильмам, сериалам и подкастам, при создании которых использовался искусственный интеллект. При этом ключевые решения в них все же должны принимать люди. А вот сгенерированные искусственным интеллектом актеры претендовать на награды не смогут. Ранее Американская киноакадемия ввела подобные правила и для «Оскара». И о валюте в конце выпуска на этот понедельник. Доллар 74 рубля 30 копеек, единая европейская 88,50.

это проект «Медуза». I don't wanna go home tonight. Прям гимн тех, кто любит свою работу. После рабочего дня не хочет уходить, расходиться по домам. Но сегодня про работу мы не вспоминаем. Мы сегодня вспоминаем про отдых. Я надеюсь, что все-таки в большинстве своем все отдыхают. Если работается, пусть работает легко. Есть саундтрек для того, чтобы работалось вообще великолепно. И отдыхалось уж тем более. Есть Дуа Липа, ее работа «Иллюжн». Есть шведская хаус. Как я? Шведская хаус-мафия. Don't You Worry Child. Их величайшая работа. А еще есть величайший Зейн, один из команды One Direction, и его работа Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить для тебя этим утром. Я, меня зовут Денис Романов. Привет, хорошего тебе дня. Европа Плюс.

величайший Тиесто, его работа Beautiful Places, танцевальный суперхит про танцевальную музыку. Мы ее обязательно послушаем здесь и сейчас. Конечно, у нас будет Деспасито, один из главных летних танцевальных хитов Луис Фонси, Дэдди Янки будет, и немного расслабляющая история от Дэйва и Темс, трек под названием Rain Dance. Конечно же, про танцевальную музыку я тебе добавлю, что я тебе добавлю. Я расскажу про то, где ее можно взять. В большом количестве. 25 лучших дэнс-хитов планеты, как всегда, ждут тебя в топ-клаб-чарте. Это по субботам. А если в субботу пропустил, то обязательно заходи на europaplus.ru или в наше мобильное приложение. Можно послушать любой из выпусков в качестве подкаста. Так что welcome!

0: Нет, петь буду не я, петь будут лучшие артисты на планете Земля. Будет команда моя, Мишель, их прекрасная работа на Малиновой Луне. На Малиновой Луне. Будет Сони Фадера и танцевальный хит Think About Us. А еще наш слон Флорайда Whistle. Недавний гость нашей страны. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотел найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
13: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
12: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Уже 11 утра.

это команда «Май Мишель» на «Малиновой луне». Такое соло прерывать нельзя, поэтому я не смог перебороть себя. Хотелось что-то поговорить, но всему свое время. Вот сейчас расскажу. Ребята, всем доброе утро, привет, доброе утро, добрый день. Всем классного уикенда. У нас впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Вот джазовая такая тема была от команды «Май Мишель». Послушали, галочку поставили, теперь будем слушать хип-хоп суперстар. Это Post Malone, его работа «Circles». Послушаем, обязательно классная тема. Будет «Sophie and the Giants» работы «Shadow Pendants». Все это впереди, все совсем скоро. Дождись.

с треком под названием Let Me Be. Классная тема, 23 место в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. На самом старте, с самого начала уже такой результат более чем достойный. Заходи на сайт, в мобильное приложение, проголосуй и поддержи. Класс, класс. Это стиль. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет Кайго, будет Hold On Me, так называется его работа. Классная танцевальная тема. Еще одна My Heart Goes от Сэма Фельда и Алекс Уоррен с новой поп-рок темой Fever Dream. Все это совсем скоро. Дождись.

0: Это Мари Краймбрери. Ее история «Давай не ждать» на Европе Плюс. Впереди у нас больше хитов и больше музыки. До конца часа слушаем наш ответ. Нет, тот, точнее, зарубежный ответ Мари. Тейлор Свифт. Ее история «Shake It Off» тоже суперзвезда. Поп-суперзвезда. Поэтому и сравниваем. Еще есть «Риальто» и «No One Lives This Discotheque Alive». Классная танцевальная тема. Все впереди. Все на Европе Плюс совсем скоро. Лови.
1: Реклама. Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
6: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
5: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
7: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
5: «Опасные отношения» в кино с 14 мая. 18+.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: И это Тейлор Свифт, Shake It Off. Классная, классная тема. Как-то грустная сказала.
1: И это Тейлор Свифт.
0: Это Тейлор Свифт, Shake It Off, ребята. Да ладно, шучу, конечно, класс. Как это называется? Справлялась с хейтерами еще в то время, когда еще никто с этим не справлялся. До того, как это стало мейнстримом, короче.
1: О, да, о, да. Да. Делай шейкет, Денис.
0: Ну я пошел.
1: Шейкет, шейкет отсюда. Дальше у нас здесь BTS, Swim, еще будет Halsey, Nightmare, Usher и The Weeknd.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице уже полдень.

хитов и больше музыки в ближайшие минуты. Через пару здесь Brack 16, Pay to Exist. Будет также Лили Вуд, Депрыки, Робин Шульц, Prayer and Sea. А еще всем приготовиться будет Ваня Дмитриенко.

опять балуется. На этот раз мальчик разбил градусник и разливает ртуть на радиостанции номер один в России. Но если без шуток, да, мальчик вырос, и мальчик теперь собирает стадионы и еще найти бы билет на этот концерт. Шепну по секрету, мы все для вас нашли. И у

Подробности на сайте europaplus.ru и внимательно слушайте, все будет известно совсем скоро. Пока же откроем для себя других звезд, другие имена. Впереди Алок, Зиба и Португал, The Man, Dive Into The Ocean. А еще будет Доминик Фейк и Биби Рекса, Faithless, New Religion. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.

0: набрать ту самую новую энергию внутри себя, нажать кнопку F5 где-то здесь, где-то внутри себя, в области сердца, и поймать это обновление. Bebe Rexha и Faithless, спасибо за эту классную тему New Religion. Мы готовы двинуть дальше и встретиться с настоящей королевой музыкальных аллюзий, интерпретаций музыкальных пасхалок. Это группа «Моя Мишель». Иногда сколько песен угадаете вы в хите «Иногда»? Давайте слушать вместе, давайте считать. Ловите здесь на Европе Плюс группу «Моя Мишель» уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
3: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
7: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
6: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
8: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
6: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
9: 17+. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Alisa AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
14: Открывать дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
15: У Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
17: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
18: Сейчас как сотрудников ищете?
19: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
20: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
21: Европаплюс.ру.
22: 9 музыкальных потоков. Бесплатно и без ограничений.

0: Результат Папы дальше здесь. На Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки. Все это в часе новом.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 13 часов.

Ever since you felt me, это French Montana и Max B на радиостанции номер один в России. Клевые ребята, правда же? Да, и таких ребят у нас дальше будет еще больше. Это Европа Плюс, мы первые по хитам, поэтому дальше здесь Мона, через пару минут Иордан. Будет также Алиф Арбин, Body Talk. Кстати, отлично поднялся Алиф Арбин в нашем чарте. Еврохит топ 40 поднялся, в смысле, все выше, выше и выше. Какое место занимает Алиф Арбин и другие ваши любимчики, можно посмотреть на сайте europaplus.ru. Там же заодно и проголосовать, и выбрать снова 40 главных хитов недели.

0: красиво прогуляться в столице сегодня. И не только прямо сейчас расскажет Дмитрий Королев. Встречайте Афишу.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Здравствуйте. По традиции начну с кино. В широком прокате ирландский хоррор-детектив «Хокум», созданный в духе классических ужастиков Стивена Кинга. По сюжету писатель Оуэн Бауман приезжает в старый ирландский отель, чтобы развеять прах родителей вместе их медового месяца. Несмотря на предупреждение персонала о ведьме, запертой в свадебном номере, герои игнорируют суеверия, пока в гостинице не начинают бесследно исчезать люди. И вдруг выясняется, что все связано с темными тайнами его собственной семьи. А вот в театре МДМ сегодня добрая и светлая история. В этот понедельник там показывают мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Эта постановка попала в Книгу рекордов России как самая просматриваемая в прошлом году. Действие переносит зрителей в Ленинград 80-х, где герои живут между квартирниками, уличной романтикой и первыми взрослыми решениями. В спектакле звучат 22 песни группы «Секрет» в новых аранжировках. За эмоциями предлагают отправиться в парк «Патриот». Сегодня там работают интерактивные площадки, устраивают исторические квесты и катание на бронетранспортере. Например, в 15:00 пройдет финал кибертурнира «Мир танков». Завершит праздничный цикл концерт «Наследники Победы», после чего гостей ждет вечернее световое шоу. Ну а в парке «Зарядье» специальный мультимедийный показ «История в движении». В основе проекта архивные письма, военная хроника, советские плакаты и цифровые реконструкции техники времен Великой Отечественной войны. Часть текстов появится прямо на движущихся медиаэкранах высотой до 22 метров. Строки писем будут совмещены с изображениями солдат и военной хроники. Ну а в клубе «16 тонн» на улице Пресненский вал сегодня вечером состоится концерт-марафон «Хит-хор», в котором зрители станут частью большого коллективного исполнения. Программа выстроена как непрерывный музыкальный поток. Песни будут сменять друг друга без длинных пауз, создавая эффект единого действия. На сцене вместе с участниками будут работать профессиональные вокалисты и музыканты. Однако их состав организаторы раскроют только перед началом концерта. Одним словом, этот день обещает быть насыщенным и интересным, так что отдыхайте с Европой Плюс и хорошего дня!

написать, может быть, какая-нибудь умная колонка. Да, что-то, что извлекает крутые звуки. Дальше здесь на Европе Плюс Мистер Зейн, Die For Me, еще будет Pink и Will Switchheart, Carmine Sunshine и Ёлка впереди на Европе Плюс.

0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

Dreams на радиостанции номер один России. Ну что, Белованы, планы у нас такие. Дальше быть вместе здесь. Держаться рядом на Европе Плюс, компании лучших хитов этой планеты. И вот они ждут вас, эти имена. Через пару минут здесь Алекс Уоррен. Хороший парень, был номинирован на премию Грэмми в номинации «Лучший новый артист», но уступил Оливии Дин. И это тоже заслуженная победа. Послушаем Алекса, его одну из последних работ «Fever Dream» уже через пару минут. Совсем скоро «Gorillaz», «Feel Good Incorporated», еще «Rehab Pelican», «Loco Loco» и «Mr. Mod». Намек на нас. Меня зовут Макс Филин. Без всяких намеков прямо скажу, впереди лучшие хиты на Европе+.

Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Да, МОД растворился снова в любви этой весной 2026. Его суперхит «Намек на нас». Только что на радиостанции номер один России. Да, мы ждем, кстати, МОТа в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на первой строчке. Вполне себе, я уверен. Вот придет июнь, и мы еще посмотрим, да, где окажется эта работа спустя несколько недель. Если вам тоже нравится, делайте это, голосуйте на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Пожелаем МОТу удачи и будем включать лучших хитов этой планеты впереди. Еще больше впереди Bruno Mars, I Just Might. Будет также классная новинка, что это не скажу, пусть будет секрет, услышим сразу после Анны Наклоп и Али Фарбина «Supergirl».

0: полчаса BTS и The Second Voice Let Me Be.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
7: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
11: В кино с 14 мая триллер «Опасные отношения».
12: Что ты задумал?
11: Самара Уивинг снова в игре.
13: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
12: Не сдерживай себя!
11: «Опасные отношения». В кино с 14 мая.
14: 17+. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
15: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
16: Пятерочка выручает.
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
17: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые

ожидают лучшие хиты этой планеты. Через пару минут Spotify от Ava Max. Еще скоро Earbooks, Graceland. Также поймаем Hugely, Salto. Бам-бам будем делать. И Major Lazer с крутой темой Light It Up. Скоро на Европе+.

5 лучших актуальных танцевальных треков этой недели. Уже это произошло в субботу традиционно в 20.00 по Москве, если пропустили. Welcome на наш сайт europaplus.ru и, конечно, ищите топ-клаб-чарт на всех цифровых площадках.

0: Justin Jess Over You. Еще по полчаса с нами Буракет и Энрике Иглесиас, Шон Пол.
1: Реклама. Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой, с доставкой из лавки от 15 минут.
8: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, столица, 16 часов.

Только что здесь, на радиостанции номер один России. Думаю, что все поклонники этого муви заценили эту работу от музыканта. Дальше здесь больше хитов и больше музыки. С нами Зейн по плану Die For Me. Уже через пару минут встречайте. Будут и они, Бенати Брадерс, Hit My Heart и Сиа Кали Минок. Не братья, не сестры, но отличные певицы из Австралии в дуэте Dance Alone.

сейчас звучало с таким подтекстом «I can wait», мол, я не могу дождаться, когда закончатся выходные, уже надо будет идти на работу. Есть такие? Как-то не слышно вас, ребята. Нет, что ли, таких? Ну ладно, пока мы еще отдыхаем. Пока еще можно, отдыхаем, наслаждаемся классной музыкой. Возможно, кто-то из вас сейчас борется вместе за место в пробке где-то, да, и возвращаясь домой. В любом случае, добавим больше хитов и больше музыки. Европа Плюс впереди поставит Pinau и The Warning. Карасон будет также звучать Tokyo Hotel California Nights. И через пару минут здесь Post Malone и их

0: минут музыкальные заметки из Башкортостана от группы Эйла, Oh My. Будет также Робби Уильямс, Supreme. И встретим Deep End. Да, Deep End, Waiting for the Summer.
1: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробки передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
14: О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18-01.05-31.05-26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
15: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
18: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
19: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
20: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
21: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
22: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
21: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
22: Дальше

всегда Европа Плюс, радиостанция номер один в России, возьмет да и разыграет 100 билетов на предстоящее супершоу Вани Дмитриенко в Лужниках. Воу, конечно. Да, мы сделаем это уже в мае. Мы разыграем билеты.

Teddy Swims на Европе Плюс. Когда слушаешь этого парня, хочется сказать: да, мы себе верим, ты правда все знаешь про музыку Mr. Know It All. Если нравится работа, голосуем за Teddy на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохитов 40. Welcome! Делайте это пару кликов, и только вы решаете, выбираете, кто они, 40 главных хитов недели. Пока же у нас впереди тоже приятные встречи. Будет Kygo, DNT и Dancing Feet. Будет Flight Facilities и All Eyes Trouble. И через пару минут здесь Алекс Уоррен. Fever Dream.

0: получилось выветрить. Давайте паузу послушаем PH Electro, Englishman и New York. И через пару минут здесь Маккензи Аромба и Underwater.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Haval H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Haval H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Haval Pro и на сайте haval.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Обновленный Haval M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Haval M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Haval M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Haval City и на сайте haval.ru.
9: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
10: Ты привязала меня к стулу и думаешь, что я сейчас буду изливать душу?
9: Чтобы спасти брак, нужны незваные гости.
11: В отношениях нужно постоянно пробовать новое.
9: «Опасные отношения» в кино с 14 мая.
12: 18+. europaplus.ru.
13: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Здесь в финале этого часа на радиостанции номер один в России от PH Electro и Sting. Ну, а где бы вы сейчас ни были, Нью-Йорк, Москва и другие города, главное, мы рядом, мы вместе продолжаем отдыхать здесь в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс. И уже все это в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Елка на Европе Плюс и проще. 18 часов 21 минута в Москве. Просто еще один хороший майский вечер проведем сегодня под лучшую музыку. Отдыхаем, не скучно. Впереди у нас разы Бруно Марса, Апати. И дождемся The Second Voice и свежий трек Let Me Be на Европе Плюс.

Second Voice на Европе Плюс. Let me be. Если нравится песня, не забудьте ее поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Все началось там по новой, так что до пятницы время есть, чтобы проголосовать на сайте europaplus.ru. Заходите, welcome, пока же. Движемся далее вместе с Брак Секстиан, Pay to Exist. И дождемся Леона и Калум Скотт Stay совсем скоро.

0: Леня Каламскот на Европе Плюс. Ты хочется, конечно, остаться в режиме отдыха. Понедельник, выходной, это всегда круто. Но вот вторник, завтра уже не очень выходной. Так что потихоньку будем вливаться в рабочий режим. Поможет вам в этом, конечно же, бригада У. Завтра подключайтесь с 7 до 10. Они снова будут здесь, в Элла Вики. Все будет очень нескучно. Пока же движемся далее к финалу часа вместе с Savage Garden. Мы слышим To the Moon and Back. И дождемся и Пинарок, и Another Day уже через пару минут.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва, ОГРН, 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
1: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
5: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 01.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantix ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantix ET. Слушайте музыку.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Savage Garden на Европе Плюс, To The Moon and Back, в финале этого часа. Ну, может, не на Луну, но куда-нибудь слетать, отдохнуть. Надеюсь, у вас получилось в эти выходные. Большой уикенд потихоньку подходит к завершению. Дальше продвигаемся. В общем, тоже очень музыкальный, хитов в новом часе. Еще больше классной музыки, так что всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве.

0: Now he's a warning на Европе Плюс. Tu Corazon. Хотелось бы, конечно, уже где-нибудь на пляже станцевать под эти ритмы. Надеюсь, у многих скоро это получится. Продвигаемся потихоньку в сторону лета под лучшую музыку. Впереди у нас Алекс Уоррен. Услышим Your Dream и дождемся Мари Краймбрер. Давай не ждать на Европе Плюс.
1: Лучший дебют The Second Voice – Let Me Be. Мощнейший взлет Али Фарбен – Body Talk. Лидеры – BTS – Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: 45 минут, ничего лишнего. Огромное количество классных хитов впереди на Европе Плюс. Без остановок. Ловите авторемен Боба Синклара и Кайзу. I can't wait. Дэнни Смит тоже здесь. Мистер Know It All. Кунг Сити ФЛС Лондон. Galaxy. В общем, проведем время очень музыкально. Скоро стартуем 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

Боксинг Клары Кайзи на Европе Плюс. I can't wait. Ну, многие уже ждут, не дождутся, когда можно будет выиграть себе билетик на концерт Вани Дмитриенко здесь на Европе Плюс. Терпение, все обязательно будет. Через неделю мы стартуем 18 мая. 100 билетов на шоу Вани Дмитриенко в Лужниках раздадим вам с удовольствием. Так что обязательно поучаствуйте. Подробности будут совсем скоро. Пока же движемся далее вместе с Чимином. Услышим Ху и дождемся Махамби. Hello на Европе Плюс.

0: The Second Voice на Европе Плюс. Свежая вещица Let Me Be. Можно за нее проголосовать в нашем чарте, если нравится. То не забудьте зайти это сделать у нас на сайте europaplus.ru. Раздел Еврохит ТОП 40. До пятницы время есть, чтобы поддержать любимые треки. А пока же впереди The and Die For Me. И дождемся Дензела. You Spin Me Round. Скоро-скоро.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

Крафта, и это Леонид Келлум Скотт на Европе Плюс. Хотелось бы остаться, конечно, в режиме выходного вечера, но потихоньку приближается рабочая неделя. Короткая рабочая неделя. Начнется она вместе с бригадой У, конечно же. Завтра с 7 до 10. Вэл и Вики тоже возвращаются после отдыха. Так что встречайте, не пропустите бригаду на Европе Плюс. Завтра с 7 до 10. Пока же здесь Сабрина Карпентер, Эспрессо, и дождемся Now is a Warning, Ту Корозон. Скоро-скоро.

Now и The Warning на Европе Плюс, Tu Corazon, такой сердечный warning для всех о том, что до лета осталось совсем чуть-чуть, так что пора уже подумать, как его провести с максимальной эффективностью для настроения. Ну, загорать будем в том числе и, конечно, под лучшую музыку. Впереди Алекс Уоррен, Fever Dream, и дождемся Purple Disco Machine, The Magician, All My Life. Совсем скоро на Европе Плюс.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: 30 минут только музыки на старте вторника. С нами в это время Тиесто, Бриана Грейс, Beautiful Places. Услышим Дэмиана Дэвида, Next Summer. Группа BTS тоже здесь, Swim. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Салют всем! В столице полночь.

как следует выспаться. Beautiful Places — это Тиесто и Брена Грейс на радиостанции номер один в России. Готовимся к грядущей новой рабочей неделе, которая тоже порадует. Всего 4 дня придется нам потрудиться. И снова, что правильно, любимые выходные. Ну а чтобы настроение было на максимуме, проводи время с Европой Плюс. И, конечно же, слушай классную музыку уже. В ближайшие 15 минут здесь Тедди Свинс и Soul Hit, Mr. Now It All. Еще послушаем серебряных призеров нашего Еврохита, вторую строчку чарта Би

перемещаемся во вторник и перемещаемся, кстати, с отличными новостями. Европа Плюс вновь решила порадовать своих слушателей и подарить аж 100 билетов на мега-шоу Вани Дмитриенко, которое пройдет 2 августа в Лужниках и, судя по всему, пройдет при полном солдауте. Масштаб очень даже впечатляет, а розыгрыши у нас пройдут с 18 по 31 мая. Все, что нужно делать тебе, это внимательно слушать Европа Плюс, дождаться специального сигнала, первым дозвониться в эфир и забрать свои пригласы. Все предельно просто. Больше информации ищи на europaplus.ru, а я пока расскажу, чего услышим далее. Например, Кендрика Ламара и Сизу, приятный хип-хоп трек Lure, а стиля нам как следует насыпет Brack 16, Paid to Exist. Через 3 минуты на Европе Плюс.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, все в сторону на эти полчаса. Разговоры, дела, только музыка и ничего более. И услышим мы

0: продюсера Эвелин и Рокстон с Vertigo. Вот такой приятный состав на эти 30 минут, так что смело остаемся с Европой Плюс и наслаждаемся.
1: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже час ночи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Погода сейчас за окном. I Can't Wait. Именно так называется хит. В Москве уже 1:34. Плавно, но уверенно двигаемся к утру этого вторника, которое наконец-то встретим вместе с бригадой У. Да, Вэл и Вики возвращаются с майских каникул. Будут здесь к 7 утра с массой игр, подарков, хороших новостей. И, конечно же, принесут сейф, в котором тебя будет ждать приятная денежная сумма. Так что заводи будильник, чтобы все это дело не проспать и прийти на работу вовремя и с классным настроением. Ну а пока будем бодриться под такие суперхиты, как No Lie от Шона Пола и Дуа Липа. Еще услышим электронных парней из Франции. Дуэт Оффенбах и трек Miles Away через пару минут.

0: это клан Карасел и Райд. Все это и не только. Мы обязательно послушаем. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной? Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Билеты раскупаются просто пачками, и половины уже нет, но помни, что у тебя есть Европа Плюс, которая решила не обходить стороной такое масштабное событие и подарить своим слушателям аж 100 билетов. Розыгрыши пройдут с 18 по 31 мая. Все, что нужно делать тебе, это просто слушать Европа Плюс, дождаться специального сигнала, дозвониться первым и забрать заветные пригласы. Так что, если желаешь с нами, с Ваней Дмитриенко, качнуть как следует Лужники, то смело действуй. Больше подробностей ищи на нашем сайте europaplus.ru. Я же пока подам еще одну порцию хитов, в которую вошли Bruno Mars, парень, который смог, I Just Might, да, послушаем этот классный хит, и Felix Jens, Felix Baxter, Ready For Your Love, танцевальная вещица через 3 минуты.

что, предлагаю не делать лишних остановок, продолжим и далее шагать сквозь эту прохладную ночь, тем более, что впереди нас уже поджидает French Montana и Max B. Послушаем старого доброго хип-хопа, трек под названием Ever Since You Left Me. Также появится Адель, обладательница простого невероятного голоса Easy On Me. Послушаем обязательно и Алекс Уоррен, Fever Dream, буквально через пару минут. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Окей, распечатываем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидает Тедди Свимс и достаточно свежая соул-работа «Mr. Know It All».

мощного саунда Эвелин Рокстон «Vertigo». И это далеко не все, что ждет нас впереди, поэтому включаем режим «Больше хитов и больше музыки» и полный вперед!